0: Нешу саршил дебино. Ди дишу дисмиду.
1: Мэжи киран ни дажи. Га тиран шоке юсу тамгуне ёнжаи. Га жи ранге пиге дишу дисни ибе танчи.
0: Тоста ди ранге юсу тамгу несуйло тона шрачи юпча.
1: Га мэгта нар шиу чачачи дею.
0: Ягуду. Не раге да гюмзе тагыи. Ламса юсу тамгу мэгтавл геки гагю. Сэдю чачу ди. Нега тусо кечен бочиши.
1: Макмила тачена.
2: 지구는 이를 도와주게 채취시니 냠제게 조마기 몇 조개 명을 쳐지 지혜버시

0: Тэмдэ тангу дур цаас. Жүвэ дур цаас. Тады гэбунгу дула миду.
1: Тады гэбунгу асэнэ дур цаас. Тады ngаранзу тэмдэма дула йо мари. Нису бо дэбэшгу тэмдэ йори. Ngаранзу мле мала бийне. Ты ngаранзу тэмдэ бий. Дочи да. Яйки бий. Дочи да.
0: Дочи.
1: Дочи да. Дочи да.
2: Bubla, Yeshu.